0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра ФМ.
2: This is business.
0: Катра ФМ Mixed by 10.